С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
1: 26.
3: 26.
1: Июня.
0: Июня.
4: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 26.
4: 26.
1: Июня. Июня.
5: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: 26
1: июня.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно, можешь почувствовать?
4: 9 утра в Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

Bye.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 26 июня.
4: В Москве 10 часов утра.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

Sì, scusa, bla bla. Steve is good for the blow.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 26-е.
5: 26-е.
6: Июня.
3: Июня.
7: В Москве 12 часов.
8: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 26. 26.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

の中の魚、まるで泳がない魚。

0: Сегодня пятница.
1: 26 июня.
2: Июня.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца. Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно, свое крылечко оставь.
3: Ну, это не я.
1: Срать ходишь сюда.
3: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди убирай говно свое.
3: Это не я.

Thank you.

Back to the

The jockeys.

Il y a un véritable phénomène physique et mesurable qui est

0: Сегодня пятница.
1: 26 июня.
2: Июня.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: any possible answer.
1: Electronics and radar are from the air.

don't have to go through.

Back to the

0: What about the forests? What about the forests?
1: Nope.
0: The best.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Халли.

0: fart gone so epic and adventurous. That moment when man first sets foot on a body other than Earth will stand through the centuries as one supreme in human experience. As the astronauts go where man has never gone before, we on Earth will want as one people to be with them in spirit.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: 26 июня.
3: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

баба Зина не сидит у подъезда, не злословит в спины. Баба Зина не шпионит в глазки, не носит кислую мину.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера зашел в твой лифт, чуть не блеванул. Поливает клумбы здесь презерватива в дождь. Из ближайших свалок свежий ветер потянул. Я стоял и любовался до скончания сил, теребя в кармане два своих ключа. Но под утро кто-то мне бутылкой засветил. Не хожу я больше в парк культуры по ночам, и летят окурки, как весной, стаи. Во дворе бухает молодежь злая. Дай-ка сигарету! Сигарет нету, лето это маленькая жизнь.

направлении. Потянуться над скользкими стеклами, и медведица, склонив голову, вдруг согреет дыханием, рифмами теплыми, льду назло бесконечному голому.

четыре суда, соседи обязанности. В своих нормах, как по норам камерам, раздай-ка им безнаказанность. И священный молот Генриха Крамера. Прищуры окон, рентгены чужих глазков, диванный макет инквизиции. А червоточить здесь каждый второй готов. По приказу или по традиции.

Мир становится все более призрачным, на себе все более замкнутым, не циничным даже, ценочно-бирочным, фриками, фейками, лайкнутым.

бывает, что не день. Карамели, куда не сделай шаг, там бедак и не всякость груз. Если верный курс и кофе с парой мусс, 18+, развязать все узлы. Без войны отозвать у всех козлов отказаны, чтобы каждый рулевой с головой, чтоб хотелось возвращаться домой. Домой. Не горю я, горю я на поле непаханом, пригреваю змею ли, пью ли с монахами, гнуло, било ли пиво морозами, страхами. Я люблю, когда две. Не горю я, горю я на поле.

Кайтесь, великие, кайтесь, это вы мои очи зашили, в черном свертке подкинули Бога, которого не доносили. И пока он в пеленках кашлял, был нелепым, незрячим, голым, вы нас пичкали праведной кашей.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
2: 26.
1: 26.
3: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
0: Пятница.
2: 26.
3: 26 июня.
0: Июня.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца.
2: Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 27 июня.
1: Июня.
4: В Москве полночь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: 27-е. 27-е.
2: Июня.
0: Июня.
4: В Москве час ночи.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Им было то шка умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушать радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота. Суббота.
2: 27.
3: 27.
2: Июня.
1: Июня.
4: В Москве 2 часа ночи.

0: эффективности способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий.
1: Два часа шесть

0: давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

I love you a lot, it's so good.

0: Вот был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.